А вид звери трептат пред нами. Клечат играче с ножи у пушк. Отпуска блазним, а избрани. Кто е меню звук? Звук на смеха, звук зависти. Кто е меню звук?